старой письме. На конима грибе разыграны. Хочу макар на трен да се врати. У те дивне, неповратне, да.

zorând gledaș cu dalinu. Как он могла заклоняться лаше? Или кросс прозор глядаш удар?